ждёт алым поклоня, мамча всех фан самовади. Абивал замалгнер, бимайой батай но пегума, паркумета дёма лачем бантой. Дену хомбай умида кызу, бодеме дяни утдал. Bil alaj madike falwa tim gay shekh fal magna farq mayta jomal.